0: край.
1: Сахтер, горлиха, диф, диф, диф, диф.
2: Мака, туф, туф, вари, вари, туф, туф, пъна, май, туф, туф, хим, май, бики.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie.